Уважаемые дамы и господа, сейчас вы услышите Happy House Friends. Слабонервным, беременным и детям просьба выключить радио, остальным лечь на пол и задержать дыхание.

личика тебя плевать нос. Ты звездной ночью звездную решишь, ты с ней вопрос. Узнает край березовый, как вечен он в шмурдях, как вермут под народ.